0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

Губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя пятница требует ювелирной точности в делах. Не пытайся взять задачи одним махом. Лучше наведи порядок на рабочем столе или закрой старые хвосты.
1: Телец.
0: Творческий подъем и романтическое настроение сделают твой день особенным. Позволь себе легкий флирт или свидание.
1: Близнецы.
0: Тебе небесные светила советуют замедлить темп и посвятить время обустройству дома или общению с близкими.
1: Рак.
0: Тебе звезды сулят много общения, поездок и приятных новостей.
1: Лев.
0: А тебе звезды рекомендуют сфокусироваться на решении финансовых вопросов и планировании бюджета.
1: Дева.
0: Лавина входящих сообщений и звонков заставит включиться в работу с первых минут. Есть шанс получить крайне выгодное предложение от старых партнеров.
1: Весы.
0: Ограничь пустые разговоры и займись тем, что приносит душевный покой. Забота о здоровье и крепкий сон станут твоим лучшим решением.
1: Скорпион.
0: Твой день просто создан для шумной вечеринки. Ты с легкостью найдешь единомышленников и хорошо проведешь время.
1: Стрелец.
0: А у тебя идеальное время для карьерного рывка. Перед выходными твои профессиональные успехи будут замечены руководством, если ты проявишь внимание к деталям.
1: Козерог.
0: Вероятен неожиданный визит человека из прошлого или резкое признание от того, от кого ты совсем не ждал.
1: Водолей.
0: Не исключено, что твоя пятница начнется с раскрытия какой-то тайны или с получения важной информации. Включай режим наблюдателя.
1: Рыбы.
0: Твое внимание, вероятно, будет приковано к сфере личных и деловых отношений. Ищи компромиссы и помни, конструктивный диалог сегодня решает все. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В глобусе одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. В июле 2026 года от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет! На связи город Сочи. Мы не любим PFM, мы его просто обожаем.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Радио BFM.
1: Украду тебя на пару минут.
0: Новости. Новости на BFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Хотите кислорода вдохнуть? Ему 2,5 миллиарда лет. В музее старого и нового искусства в Австралии появилась довольно необычная экспозиция. Идея принадлежит франко-швейцарскому художнику Джулиану Шарьеру. Каким-то образом мужчина договорился о поставке древней руды. В специально оборудованной в музее лаборатории из породы извлекают воду, после чего получают уже из нее кислород.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
2: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама.
5: На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя пятница требует ювелирной точности в делах. Не пытайся взять задачи одним махом. Лучше наведи порядок на рабочем столе или закрой старые хвосты.
1: Телец.
0: Творческий подъем и романтическое настроение сделают твой день особенным. Позволь себе легкий флирт или свидание.
1: Близнецы.
0: Тебе небесные светила советуют замедлить темп и посвятить время обустройству дома или общению с близкими.
1: Рак.
0: Тебе звезды сулят много общения, поездок и приятных новостей.
1: Лев.
0: А тебе звезды рекомендуют сфокусироваться на решении финансовых вопросов и планировании бюджета.
1: Дева.
0: Лавина входящих сообщений и звонков заставит включиться в работу с первых минут. Есть шанс получить крайне выгодное предложение от старых партнеров.
1: Весы.
0: Ограничь пустые разговоры и займись тем, что приносит душевный покой. Забота о здоровье и крепкий сон станут твоим лучшим решением.
1: Скорпион.
0: Твой день просто создан для шумной вечеринки. Ты с легкостью найдешь единомышленников и хорошо проведешь время.
1: Стрелец.
0: А у тебя идеальное время для карьерного рывка. Перед выходными твои профессиональные успехи будут замечены руководством, если ты проявишь внимание к деталям.
1: Козерог.
0: Вероятен неожиданный визит человека из прошлого или резкое признание от того, от кого ты совсем не ждал.
1: Водолей.
0: Не исключено, что твоя пятница начнется с раскрытия какой-то тайны или с получения важной информации, включая режим наблюдателя.
1: Рыбы.
0: Твое внимание, вероятно, будет приковано к сфере личных и деловых отношений. Ищи компромиссы и помни, конструктивный диалог сегодня решает все. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L в глобусе. Одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. В июле 2026 года от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Автосервис Шанхай. Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе, 69, корпус 1. Подробности по телефону. 8-910-753-59-99. Шанхай. Официальная ТО авто китайских марок. Звоните 8-910-753-59-99.
5: Вы за рулем обновленного Havail H3. Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика. Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. Яндекс.Авто всегда под рукой. Обновленный Havail H3. Сильный ответ.
6: Приезжайте на тест-драйв Havail Pro Tambov. Подтвердите свои ощущения. Телефон 42 60 70. Возрастное ограничение 12+.
7: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
8: Ее точно слушают. Реклама
9: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Радио ФМ. А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на ПФМ.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. И куда ты пойдешь? Куда глаза глядят? Нет, против часовой стрелки. Ученые из Испании, Японии и Китая совершили следующее открытие. Если при движении у человека нет конкретного направления, с большей долей вероятности он пойдет налево и против часовой стрелки. Специалисты впервые обратили внимание на это во время пандемии. В Испании поставили эксперимент, целью которого было выяснить, сколько человек можно разом поместить в замкнутом пространстве, в котором необходимо соблюдать дистанцию. При изучении записи камер видеонаблюдения ученые умы заметили, большинство испытуемых передвигались одинаково. Тогда они попросили провести аналогичные исследования коллег из Японии и Китая. Люди разных возрастов, культур, говорящие на разных языках и в разных часовых поясах, двигались одинаково. Ученые шутят, мол, им надо было бы еще устроить аналогичный эксперимент в Австралии. Вдруг там показатели будут отличаться. А может, и не шутят. В любом случае, они хотят продолжить исследования, ведь, цитирую, «мы сможем лучше изучить наше восприятие мира». Больше новостей и фактов в других выпусках слушай

0: PFM. Реклама на PFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В глобусе одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. В июле 2026 года от 2 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
2: Автосервис Шанхай. Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе, 69, корпус 1. Подробности по телефону. 8 910 753 59 99. Шанхай. Официальная ТО авто китайских марок. Звоните 8 910 753 59 99.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
5: Понял. Едем в автолинию.
6: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Авто».

0: Автолиния. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
1: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
2: Ее точно слушают. Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя пятница требует ювелирной точности в делах. Не пытайся взять задачи одним махом. Лучше наведи порядок на рабочем столе или закрой старые хвосты.
1: Телец.
0: Творческий подъем и романтическое настроение сделают твой день особенным. Позволь себе легкий флирт или свидание.
1: Близнецы.
0: Тебе небесные светила советуют замедлить темп и посвятить время обустройству дома или общению. Общению с близкими.
1: Рак.
0: Тебе звезды сулят много общения, поездок и приятных новостей.
1: Лев.
0: А тебе звезды рекомендуют сфокусироваться на решении финансовых вопросов и планировании бюджета.
1: Дева.
0: Лавина входящих сообщений и звонков заставит включиться в работу с первых минут. Есть шанс получить крайне выгодное предложение от старых партнеров.
1: Весы.
0: Ограничь пустые разговоры и займись тем, что приносит душевный покой. Забота о здоровье и крепкий сон станут твоим лучшим решением.
1: Скорпион.
0: Твой день просто создан для шумной вечеринки. Ты с легкостью найдешь единомышленников и хорошо проведешь время.
1: Стрелец.
0: А у тебя идеальное время для карьерного рывка. Перед выходными твои профессиональные успехи будут замечены руководством, если ты проявишь внимание к деталям.
1: Козерог.
0: Вероятен неожиданный визит человека из прошлого или резкое признание от того, от кого ты совсем не ждал.
1: Водолей.
0: Не исключено, что твоя пятница начнется с раскрытия какой-то тайны или с получения важной информации, включая режим наблюдателя.
1: Рыбы.
0: Твое внимание, вероятно, будет приковано к сфере личных и деловых отношений. Ищи компромиссы и помни, конструктивный диалог сегодня решает все. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: первое.
1: 9 часов.
0: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Все сложится с новым кроссовером Тена Т4L. В глобусе одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Тена Т4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Тена Т4L. В июле 2026 года от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
2: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, ПФМ. Меня зовут Маша. Я поздравляю всех ребят с Днем защиты детей. Слушайте ПФМ, и у вас будет счастье.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь ПФМ. Записывай номер.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 57% опрошенных российских мужчин тепло вспоминают свою первую любовь, даже спустя годы. Романтика в цифрах в ближайшие пару минут. 72% мужчин и 76% женщин влюблялись в школе. Однако, по воспоминаниям россиян, первые чувства часто были безответными. Так случилось у 45% мужчин и более чем половины женщин. Однако 12% мужчин и каждая десятая женщина сказали, что первые чувства переросли у них в настоящие отношения. Это результаты исследования, которое провел российский сервис для знакомств. Школьная любовь скорее драма, чем романтическая комедия. Более четверти опрошенных мужчин признались, плакали из-за первых чувств. Практически каждый пятый по той же причине дрался. Женщины плакали из-за безответности чувств еще сильнее. 61% опрошенных представительниц прекрасного пола страдали и ревели. При этом спустя много лет

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама.
2: Автосервис «Шанхай». Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе 69, корпус 1. Подробности по телефону 8-910-753-5999. «Шанхай». Официальное ТО авто китайских марок. Звоните 8-910-753-5999.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя пятница требует ювелирной точности в делах. Не пытайся взять задачи одним махом. Лучше наведи порядок на рабочем столе или закрой старые хвосты.
1: Телец.
0: Творческий подъем и романтическое настроение сделают твой день особенным. Позволь себе легкий флирт или свидание.
1: Близнецы.
0: Тебе небесные светила советуют замедлить темп и посвятить время обустройству дома или общению с близкими.
1: Рак.
0: Тебе звезды сулят много общения, поездок и приятных новостей.
1: Лев.
0: А тебе звезды рекомендуют сфокусироваться на решении финансовых вопросов и планировании бюджета.
1: Дева.
0: Лавина входящих сообщений и звонков заставит включиться в работу с первых минут. Есть шанс получить крайне выгодное предложение от старых партнеров.
1: Весы.
0: Ограничь пустые разговоры и займись тем, что приносит душевный покой. Забота о здоровье и крепкий сон станут твоим лучшим решением.
1: Скорпион.
0: Твой день просто создан для шумной вечеринки. Ты с легкостью найдешь единомышленников и хорошо проведешь время.
1: Стрелец.
0: А у тебя идеальное время для карьерного рывка. Перед выходными твои профессиональные успехи будут замечены руководством, если ты проявишь внимание к деталям.
1: Козерог.
0: Вероятен неожиданный визит человека из прошлого или резкое признание от того, от кого ты совсем не ждал.
1: Водолей.
0: Не исключено, что твоя пятница начнется с раскрытия какой-то тайны или с получения важной информации, включая режим наблюдателя.
1: Рыбы.
0: Твое внимание, вероятно, будет приковано к сфере личных и деловых отношений. Ищи компромиссы и помни, конструктивный диалог сегодня решает все. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио PFM.
2: Jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is pumping. Look ahead, the

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио и FM. Реклама на PFM. Вы за рулем обновленного Havail H3. Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика. Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. Яндекс.Авто всегда под рукой. Обновленный Havail H3. Сильный ответ.
1: Приезжайте на тест-драйв Havail Pro Tambov. Подтвердите свои ощущения. Телефон 42 60 70. Возрастное ограничение 12+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Погоня за счастьем. В Южной Корее у молодежи новый тренд. Пользуются фейковыми сайтами по доставке еды. Зачем? Давай разбираться. Сервис, популярный у поколения Z, то есть у родившихся в период со второй половины 90-х по 2010-е, оформлен как самое обычное приложение для доставки еды или для онлайн-покупок. Добавляем позиции в корзину, вводим адрес и не оплачиваем. Сама функция доставки отсутствует. Для чего это нужно? Специалисты сравнивают это с мукбангом, жанром блогерства, когда молодые люди просто едят перед камерой. В Южной Корее такие видео пользуются большой популярностью. Отмечается, что у зрителей в момент просмотра появляется чувство насыщения. Такой формат востребован у тех, кто, например, сидит на диете или очень хочет какой-то дорогущий деликатес. У фейковых сервисов доставки еды даже название свое появилось. Термин «дофаминовые сайты». Дофамин еще называют одним из гормонов счастья, то есть кому-то подобные интернет-ресурсы настроение поднимают. Вот что значит любить процесс, а не результат. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова.
1: На ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Не знаю, как ты, но я интересовался русским языком еще до того, как это стало мейнстримом. Погоди, а что такое мейнстрим? Дословный перевод с английского – «основное течение». Так в первой половине прошлого века американцы называли преобладающие направления в музыке, кинематографе, науке и других областях. В литературе, на радио и в Голливуде словом «мейнстрим» до сих пор называют произведения, которые пользуются большой популярностью. Тут главное не перепутать с уничижительным словом «попса». Мейнстримом может быть и признанное во всем мире классическое произведение. Как пример, стихи Пушкина и фильмы Тарковского. Противовес мейнстриму часто ставят «underground». На русский язык это слово можно перевести как «подполье». Сюда причисляют своего рода неформальные, непопулярные среди широких масс произведения искусства или их создателей. Underground был и в Советском Союзе. Своими силами печатались книги, так называемый самиздат, записывалась музыка, проводились неофициальные концерты, квартирники. Многие кинорежиссеры и музыканты с мировыми именами начинали свой путь с андеграунда, а потом становились мейнстримом. Самый простой пример – панк-рок группы, английская Sex Pistols и американская Nirvana. В начале своего творческого пути они выступали в небольших клубах на 50 особо посвященных человек, а уже через несколько лет этих музыкантов называли «голосом поколения».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, PFM. Это Яна из Толы. Спасибо вам, что делаете нашу жизнь каждый день счастливой. У вас самые классные треки.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс 7 910

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Хотите кислорода вдохнуть? Ему 2,5 миллиарда лет. В музее старого и нового искусства в Австралии появилась довольно необычная экспозиция. Идея принадлежит франко-швейцарскому художнику Джулиану Шарьеру. Каким-то образом мужчина договорился о поставке древней руды. В специально оборудованной в музее лаборатории из породы извлекают воду, после чего получают уже из нее кислород, который, в свою очередь, поступает в зал, где все желающие могут им подышать. Заявлено, что кислород этот ранее не вдыхало ни одно живое существо, и что ему, кислороду, то бишь, около 2,5 миллиардов лет. Важно, в зал пускают по одному, человек должен, что называется, прочувствовать момент, а также быть уверенным, это его личный кислород. Цитирую художника: «Я хочу, чтобы люди смогли вернуться к истокам Земли. Это как машина времени, вы становитесь первым человеком, вдохнувшим этот кислород». Вот это я понимаю, креативный подход. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое ёлки со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой?

0: PFM. Реклама на PFM. Вы за рулем обновленного Havail H3. Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика. Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. Яндекс.Авто всегда под рукой. Обновленный Havail H3. Сильный ответ.
1: Приезжайте на тест-драйв Havail Pro Tambov. Подтвердите свои ощущения. Телефон 42 60 70. Возрастное ограничение 12+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1
4: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Хочется заняться спортом, но не можешь определиться, каким? Это не проблема, ведь в мире уже давно придуманы гибридные виды спорта. Что это за чудо такое, спросишь ты? Расскажу на примере шах-бокса. Да, в одной дисциплине объединили необъединимое – бокс и шахматы. Правило следующее – 2 соперника и 11 раундов. Во время четных раундов спортсмены боксируют, во время нечетных выясняют отношения за шахматной доской. На каждый раунд отводят по несколько минут. Победить можно как нокаутом, так и матом. По одной из версий, создатели шахбокса вдохновлялись примером двух чемпионов мира по шахматам из прошлого столетия – Максом Эйви и Бобом Фишером. Оба они активно занимались боксом. Начиная с 2000-х проводят европейские и мировые турниры по шахбоксу. Россияне, кстати, считаются одними из самых сильных в этом виде спорта. А еще есть фут-гольф. Невероятное сочетание футбола и гольфа. Принцип такой. Спортсмен выходит на поле для гольфа только не с клюшкой, а с футбольным мячом. И пытается забить его в лунки, которые, понятное дело, больше, чем в гольфе. Бассабол – бельгийское изобретение. Похож на волейбол, где игроки двух команд бросают друг другу мяч через сетку. С той лишь разницей, что в бассаболе спортсмены соревнуются на огромном батуте. Все это действо обязательно сопровождается зажигательной музыкой, а рефери больше похож на модного клубного диджея. Создатели бассабола уверены, они объединили пляжный волейбол, акробатику, воздушную гимнастику и... Список довольно длинный, остановимся на гимнастике. С 2009-го успели провести 4 чемпионата мира и 4 Европы. На бассабол похож слэмбол, только с баскетболистами на батутах. Есть еще футволей, пляжный волейбол и футбол, но самый прогрессивный – фиджитал-спорт. Соревнования проходят в 2 этапа. Один – виртуальная реальность, второй – спорт в режиме офлайн. То есть футбол или хоккей только и в жизни, и за игровой приставкой. Я озвучил далеко не весь список. Уверен, ты обязательно найдешь что-то себе по душе. Или не найдешь. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого. На PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Кислород предварительно.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Погоня за счастьем. В Южной Корее у молодежи новый тренд. Пользуются фейковыми сайтами по доставке еды. Зачем? Давай разбираться. Сервис, популярный у поколения Z, то есть у родившихся в период со второй половины 90-х по 2010-е, оформлен как самое обычное приложение для доставки еды или для онлайн-покупок. Добавляем позиции, в корзину вводим адрес и не оплачиваем. Сама функция доставки отсутствует. Для чего это нужно? Специалисты сравнивают это с мукбангом, жанром блогерства, когда молодые люди просто едят перед камерой. В Южной Корее такие видео пользуются большой популярностью. Отмечается, что у зрителей в момент просмотра появляется чувство насыщения. Такой формат востребован у тех, кто, например, сидит на диете или очень хочет какой-то дорогущий деликатес. У фейковых сервисов доставки еды даже название свое появилось. Термин «дофаминовые сайты». Дофамин еще называют одним из гормонов счастья, то есть кому-то подобные интернет-ресурсы настроение поднимают. Вот что значит любить процесс, а не результат. Пока у меня все, больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM. Вы за рулем обновленного Хавейл H3. Дорога меняется. Интеллектуальный полный привод уже подстроился. Нужна уверенная динамика. Модернизированный двигатель дает бодрый разгон. Хотите приоткрыть окна или включить подогрев сидений, не отвлекаясь? Управляйте функциями автомобиля голосом. Нужны привычные сервисы, как в смартфоне, карты и музыка. Яндекс.Авто всегда под рукой. Обновленный Хавейл H3. Сильный ответ.
2: Приезжайте на тест-драйв Хавейл Про Тамбов. Подтвердите свои ощущения. Телефон 426070. Возрастное ограничение 12+.
3: Ее точно слушают.
4: Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска на гребле стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Автосервис «Шанхай». Официальное техобслуживание автомобилей китайских брендов с отметкой и по разумным ценам. Тамбов. Киквидзе 69, корпус 1. Подробности по телефону. 8-910-753-59-99. «Шанхай». Официальное ТО авто китайских марок. Звоните. 8-910-753-59-99.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. И куда ты пойдешь? Куда глаза глядят? Нет, против часовой стрелки. Ученые из Испании, Японии и Китая совершили следующее открытие. Если при движении у человека нет конкретного направления, с большей долей вероятности он пойдет налево и против часовой стрелки. Специалисты впервые обратили внимание на это во время пандемии. В Испании поставили эксперимент, целью которого было выяснить, сколько человек можно разом поместить в замкнутом пространстве, в котором необходимо соблюдать дистанцию. При изучении записи камер видеонаблюдения ученые умы заметили, большинство испытуемых передвигались одинаково. Тогда они попросили провести аналогичные исследования коллег из Японии и Китая. Люди разных возрастов, культур, говорящие на разных языках и в разных часовых поясах, двигались одинаково. Ученые шутят, мол, им надо было бы еще устроить аналогичный эксперимент в Австралии. Вдруг там показатели будут отличаться. А может, и не шутят. В любом случае, они хотят продолжить исследования, ведь, цитирую, «мы сможем лучше изучить наше восприятие мира». Больше новостей и фактов в других выпусках «Слушай PFM» в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Сила.
1: Сила.
0: Сила.
1: Сила слова.
2: На TFM.
3: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
1: Сила слова.
3: Какая невзрачная, на первый взгляд, птица отметилась в культурах самых разных стран и оставила след в русском фольклоре. Самый обыкновенный воробей. Этот пернатый хоть и мал, но вечно у человека на виду, а потому неудивительно, что он попал во многие пословицы и поговорки. Возьмем, например, всем известное выражение «слово не воробей, вылетит не поймаешь». Мудрость предков учит: если решил высказаться, сначала взвесь все «за» и «против», иначе можешь горько пожалеть о сказанном. А бывают ситуации, когда лучше вообще держать язык за зубами. Двигаемся дальше. Стреляный воробей. Так называют опытного и мудрого человека, которого не стоит даже пытаться обхитрить или обмануть. Себе дороже. В те далекие времена, когда еще не придумали компьютер, вместо онлайн-шутеров у детей были рогатки. Частенько юные стрелки отрабатывали свою меткость на воробьях. Однако маленькие юркие птицы – не самая простая мишень. Опасность предвидят и реагируют мгновенно. Возможно, именно поэтому опытного человека называют «стреляным воробьем». Об этом же нам говорит еще одна, уже, возможно, подзабытая пословица: «старого воробья на мякине не проведешь». Это выражение – результат наблюдений наших предков за повадками бывалых воробьев. Пернатых не интересовала мякина, то есть остатки стеблей и колосьев, по факту отходы производства. Старые воробьи знали: там ловить уже нечего. И, конечно, нельзя не вспомнить фразу «стрелять из пушки по воробьям», то есть прилагать титанические усилия для достижения цели, которая того не стоит.
1: Сила слова.
3: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
1: Сила.
0: Сила.
1: Сила.
2: Сила
1: слова.
2: На TFM.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Мичуринская, 48. Звоните 45 55 55.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
3: Дискотека!
0: Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Дискотека. Дискотека PFM.
1: Продолжается.
2: Врубай на полную.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: час ночи.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.